0: Наш второй сюжет сегодня – это отрывок из книги, или, скажем так, второго издания книги Дарьи Серенко «Девочки и институции». И я даже не буду читать вам сейчас текст «Девочки и институции». Во-первых, у нас уже прошла передача, посвященная в Берлинской книжной ярмарке в этом году, где Дарья Серенко получила целый час у нас от нашего радио, и она там цитировала эту книгу. Я хочу вам скорее почитать отрывки из приложения к этой книге, потому что это очень непривычно для меня, очень интересно для как человека, уже столько лет покинувшего Россию, что это уже вообще почти не Россия. То, что я помню, уж точно не та, которую мы знаем сейчас. Как-то хочется немножко понять или сообразить, что там вообще происходит на уровне, вот, скажем так, нормальных людей. И мне кажется, в этом плане это очень ценный документ, приложение к книге «Девочки и институции», которая вышла в 26-м году. Читаю вступление к нему. Называется это «Доносы, ссоры, буквы Z». Как сотрудницы госучреждений протестуют против войны. После 24 февраля 2022 года многие люди, работающие в госучреждениях, просто уволились, потому что не захотели дальше сотрудничать с государством. Другие решили остаться на своих местах. Кто-то верил, что удастся расшатывать систему изнутри или использовать свое положение во благо, а кто-то просто не имел возможности уйти и сменить работу. Координаторка феминистского антивоенного сопротивления Дарья Серенко записала монологи женщин, которые работают на государство, о том, как они высказывают свою позицию, участвуют в протестах и справляются с внутренним конфликтом. И очень важно, что я должна сказать, это, опять же, я сказала, что будет взгляд через стену в сегодняшнюю Россию. К сожалению, нет, тоже нет, потому что текст был впервые опубликован в 2022 году «Вёрсткой», издательством «Вёрстка». И ясно, что сейчас дела обстоят там иначе, наверное, еще хуже. Но первая цитата. Акция за нашего президента. До недавнего времени я работала детским хореографом в Доме культуры. Там и раньше проводилось много патриотических мероприятий, например, концерт в День памяти ветеранов Афганистана. Таким праздником, в кавычках, мы готовили танцевальные номера, дети выступали с ними на сцене. После начала войны ситуация усугубилась. Однажды в начале очередного концерта ко мне подошла директор Дома культуры и сказала, что в конце мероприятия всех детей и педагогов нужно вывести на сцену и дать им таблички с буквой Z, мол, это будет акция за нашего президента. Я ответила, что не выйду на сцену с такой табличкой, потому что это противоречит моим взглядам, и что я также не хотела бы, чтобы это делали дети. У меня младшие группы, ученикам по 4-5 лет и подростки. Я чувствовала за них ответственность. Директор стала кричать, что всем непременно нужно на сцену, иначе не наберется достаточного количества детей. Подростки из моей группы, которые это видели, испугались. И после концерта вышли участвовать в акции. Но родителям малышей я сказала, что на сцену их не выводили. Одна маленькая девочка все же как-то случайно попала на сцену и в итоге стояла там с буквой «Ц». После этого фотографии в виде акции разместили на страничке ДК ВКонтакте. И через 2 дня после мероприятия разразился скандал. Мама той девочки, которая оказалась на сцене, пошла к директору, стала требовать, чтобы материалы удалили из публичного доступа. Она говорила, что это противоречит закону, что это противозаконная пропаганда за счет детей. Я тоже попробовала обсудить эту ситуацию с директором. Та сказала, что мама девочки нацистка, что она против наших. Еще директор заявила, что больше не хочет видеть эту девочку в Доме культуры и что ее нельзя пускать на выступление. Мол, такие мерзкие люди, как ее мама, настучат на ДК и к нам начнут ходить с проверками. Я разговаривала с самой мамой. Она плакала, рассказывала, как с ней обращалась директриса, унижала, попрекала тем, что ее дочка ходит на занятия бесплатно. А она, мама, еще и права качает, сидя на путинских харчах. Видимо, директор имела в виду пособие, которое полагается многодетным семьям. У той женщины действительно 3 детей, но пособие они не получают. Никак не получается его выбить, а живут они совсем не богато. Мы вместе попробовали обратиться в городской комитет по культуре, но там сказали, что ничего не могут сделать. Возможно, у директрисы есть какие-то связи наверху. В итоге маме пришлось забрать дочку из ДК. Остальные родители, наблюдая за всей ситуацией, просто молчали и не пытались вступиться. После этой истории я чувствовала себя виноватой. Я ничего не могла сделать для этой семьи и не стала продолжать конфликт, чтобы не потерять работу. Но мама девочки понимала мою ситуацию, даже была благодарна за то, что я приняла участие. Она сказала: «Это же наши дети. Они себя поставить пока не могут. Значит, должны сделать мы». А из ДК меня спустя некоторое время все же уволили. Я ни о чем не жалею. Вторая цитата. Коллеги писали доносы. «Я работаю в Пенсионном фонде России. Некоторое время назад нас принуждали сдавать деньги в пользу Минобороны. И всего отдела я оказалась единственной, кто отказался это делать. Когда коллеги об этом узнали, меня поразила их реакция. Они искренне не понимали, почему я не хочу поддержать наших мальчиков. Я с трудом подбираю слова, чтобы не поссориться. Постаралась объяснить им свою позицию. Хотелось, чтобы они задумались, на что они жертвуют деньги, и не лучше ли помочь тем людям, которые вывозят прострадавших из-под обстрелов. Мне казалось, что мои слова никого не убедили. Но недавно я услышала разговор своих начальниц и выяснила, что как минимум одна из них тоже не стала сдавать деньги на поддержку Минобороны, потому что оказалась согласна с моей позицией. Кроме того случая, никаким действием и акциям меня на работе пока не привлекали. Правда, начальство отделения поставило перед фактом, что я, как и остальные сотрудники младше 30 лет, записана в Патриотический молодежный совет отделения. Сами же руководители выдвигаются в кандидаты от «Единой России» на осенних выборах муниципальных депутатов. В основном у нас на работе что-то поменялось с началом спецоперации. А вот на общение между сотрудниками нынешние влияния повлияли. Многие мои коллеги, особенно те, кто старше 40 лет, поддерживают войну и очень радуются успехам в кавычках российской армии. Лично на меня это давит, я стараюсь взаимодействовать с ними как можно меньше. Периодически они пытаются завести со мной разговор о войне и попытаться повлиять на мои взгляды. Я стараюсь менять тему. Я знаю, что эти коллеги писали доносы на тех, кто высказывается против войны. Они сами этим хвастались. Но на меня они, насколько я знаю, еще не пожаловались. Я заметила, что они относятся ко мне не как ко взрослой, и мои выводы считают инфантильными. Видимо, от доносов меня спасает именно то, что я не доросла, в кавычках, до того, чтобы воспринимать меня всерьез. Долгое время у меня был внутренний конфликт из-за того, что я не поддерживаю войну, но работаю на государство. Но бросить работу я пока не могу. Моя мама долгое время не работала. Я содержала нас двоих на очень маленькую зарплату, и в итоге накопилось много долгов. Хочу обратиться к тем, кто читает этот текст. Помните, что мы, люди, выступающие против войны, есть. Вы не одиноки. Мне жаль, что некоторых из нас война заставляет быть на госработе, что от нашего имени творят кровавое безумие. Еще один текст. Такие разговоры ведут авторы насилия. Я соцработница. Про мою политическую позицию на работе все знают. Меня еще в 21-м году задерживали на Навальнике. В день начала войны ко мне подошла одна из коллег и тихо спросила, пойду ли я на митинг. Я кивнула и спросила, а что? Она попросила, возьми меня с собой. Так что после работы мы пошли вместе. Наутро коллеги встретили нас аплодисментами. Оказывается, накануне они следили за новостями и болели за нас. С тех пор, пока продолжались митинги, коллеги все время меня поддерживали, волновались, встречая на работе с искренней радостью. Оказалось, что у одной из сотрудниц есть родственники на оккупированных территориях. Она рассказывает, какие новости получила от них, а я рассказываю то, что прочитала в иностранных средствах массовой информации. В первый день войны в одном из отделений нашего учреждения произошла небольшая сцена. Кто-то из молодых сотрудниц сказал что-то одобрительное по поводу спецоперации. Ей ответили гробовым молчанием, и эта тишина продолжалась до конца дня. Мне на работе пообещали всенародную поддержку, если со мной что-то случится из-за моей антивоенной активности. На всякий случай у меня на столе лежат пустые подписанные листочки для заявления на отпуск за свой счет. Коллеги знают, что с ними делать, если за мной придут. У меня нет внутреннего конфликта из-за того, что я работаю на государство. Я считаю, что сейчас социальные работники как никогда должны оставаться на местах и выполнять свои задачи. Чем больше государство тратит денег на войну, тем меньше идет на социальную сферу. В таких обстоятельствах особенно важно, чтобы в учреждениях были адекватные люди. Мы с коллегами постоянно наблюдаем домашнее насилие и помогаем пострадавшим. И нам очень знаком дискурс нынешней войны. Провернуть силой, научить, раз по-хорошему не понимает, воспитать. А еще она сама виновата, она меня спровоцировала. Такие разговоры ведут авторы насилия. И поддерживать их позицию нельзя. Вот, бывают и другие учреждения, или другие коллективы. Бывают ли до сих пор, честно говоря, я персонально, Виктория, в этом сомневаюсь. И еще один текст. Я стала видеть смысл только в протесте и активизме. Раньше я работала одновременно в двух учреждениях культуры. Вместе с коллегами я подписала несколько коллективных писем против войны. Вскоре мы узнали, что в профильном департаменте появились списки сотрудников, которые подписывали эти письма. В одно из учреждений, где я работала, звонили сверху и требовали, что всех, чьи фамилии оказались в списках, уволили. Но директор предпринял много усилий, чтобы сохранить команду, и уволили в итоге только одного сотрудника. Насколько я знаю, его собирались тут же пригласить обратно работать по договору, но почему-то он так у нас больше не появился. Еще от организации требовали, чтобы она публично продемонстрировала поддержку войны. Например, разместила в соцсетях патриотическое выступление артиста Владимира Машкова. От этого тоже удалось как-то отбиться. Вместо репостов Машковым объявили сбор для пострадавших, так называемых ЛНР и ДНР. Правда, для части сотрудников этот компромисс все же оказался неприемлемым, и несколько человек ушли. В июне оказалось, что теперь мы должны согласовывать с профильным департаментом всех партнеров, людей, которых мы привлекаем для сотрудничества с организацией. Для этого нужно составлять список и подавать его наверх. На втором месте моей работы ситуация сложилась еще более трудная. В том учреждении руководство раньше часто занималось самоцензурой, запрещались проекты, в названиях которых было что-либо трагическое, опасное или тревожное. В них не должны были фигурировать, например, слова «смерть» или «кости». Год назад советником директора учреждения назначили путиниста, чиновника из совершенно посторонней сферы, который не разбирается в специфике нашей работы. Он стал единолично принимать решения о приеме новых сотрудников. Претендентов он отбирал по внешнему виду и политическим взглядам. Также он стал руководить планами и бюджетами. Теперь же организация донесла до всех руководителей новые правила работы – всех контрагентов и партнеров нужно проверять на лояльность к власти и даже смотреть их в соцсети. Пока по факту на каждого, с кем планируется совместная работа, нужно готовить досье. Исключено сотрудничество с посольствами и с недружественными, в кавычках, странами. Также контрагенты и партнеры не должны быть в списках запрещенных к сотрудничеству, но списки эти есть только у руководителей организации, у профильного ведомства. По ним происходит отдельная проверка. Многим моим коллегам сейчас приходится полностью перекраивать планы и отказываться от задуманных проектов, потому что их участники оказались в этих списках. Как именно эти списки составляются, понять невозможно. В них есть люди, которые вообще никак не заявляли о своей политической позиции. С начала войны отказалась проводить в учреждениях развлекательные мероприятия. Например, саботировала подготовку к общегородскому фестивалю. На второй работе я занималась только уже запланированными проектами, связанными с наукой. Доведя их до конца, я уволилась из организации. В целом, после февраля у меня появилось ощущение, что все, что я делаю, бессмысленно и ничтожно. Потребовалось много сил, чтобы переосмыслить всю работу за последние годы и перестать считать ее бесполезной. Но все равно ни за что новое браться не хочется. Я стала видеть смысл только в протесте и активизме. Начала верстать и печатать стикеры, клеила их, делала рисунки по трафарету, проводила маленькие акции. Кто-то из моих друзей уехал, другим было страшно, а сам близкий человек получил административное наказание за расклейку моих стикеров. Поэтому приходилось действовать одной. Но потом я присоединилась к ФАС, это феминистское движение, о котором я говорила в начале, и стало гораздо легче. В том, что я делаю, появилось больше осмысленности. Еще я начала помогать волонтерам вывозить вещи в ПВР. Все это поддерживает и дает мне опору. Я не жалею о том, что ушла с одной из работ. Главное — быть честной и не терпеть. Я видела, что происходит с коллегами, которые вынуждены идти на компромиссы и приносить жертвы. От этого теряешь здоровье, да и саму себя. Ну, на этом я наверное, закончу чтение отрывков. Еще раз повторю, что это приложение к второму изданию книги Дарьи Сиренко «Девочки и институции». И приложение это 22-го года. То есть, видимо, ситуации, которые здесь описаны, может быть, сегодня вполне вероятно покажутся людям еще, показались бы в России еще цветочками. Но, тем не менее, общий контур достаточно ясен, мне кажется, когда все это слушаешь. Ну и как бы думайте сами, делайте выводы. Но я попыталась закончить на наиболее оптимистичном отрывке, но это не все. Тут есть и женщины, которые преподают в университете, и такие вот люди. И на этом, наверное, мы попрощаемся с вами, но не совсем. У нас еще осталось много места, и я собираюсь заполнить его музыкой. Но все равно пока-пока.
1: We'll have a Ukraine special Ukraine edition right here. And what that exactly means, I will tell you in a second. So yeah, let's go. The Birdcast Ukraine edition.

война – это страшно. Каждый день мы переживаем о том, как начнется и закончится день. Никуда не можем ни сходить, ни поехать. Все время переживаем за детей, за себя. Это постоянная нервотрепка, все время ушатанное психологическое состояние, из которого не вырваться. И только надежда и живем.